0: Ты кращущая на моей земле.
1: Вы слушаете? Найдет лишь полюс планеты.